принести. Господес еще не дло. Не набери, что злости, не набери, что злости, не набери, что злости. Вот куцы, повесь мне там.